0: Мы зачитаем наше сегодняшнее Евангелие, которое написано в Евангелии от Луки, 10 глава, с 23 по 37 стихи. «И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. И вот один законник, встав и искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Аминь. Мы помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, через Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа мы приходим к Тебе в этот час и приносим благодарность и славу за любовь и милость Твою, за Твои благодеяния к нам, за то, что Ты даруешь нам снова возможность слышать Слово Твое, которое возвещает нам о Тебе, которая показывает Твою любовь к нам, людям, что Ты пришел в этот мир, чтобы спасти, чтобы взыскать погибшее, потерянное. Те, кто нуждаются в помощи, для тех Ты рядом. Ты говоришь, что приходящего к Тебе не изгонишь вон. Мы просим Тебя, Господь, благослови Твое Слово к нашим сердцам, исцели и наши сердца. Ты видишь, они также изранены, но Слово Твое, оно как елей, оно очищает, назидает, исцеляет. Благослови каждого, кто слышит Слово Твое. Да будет Тебе за все слава и хвала Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Возлюбленные, наш сегодняшний текст начинается со слов, когда Иисус говорит Своим ученикам: «Блажены очи видящие то, что вы видите». Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. И здесь он говорит ученикам о том, что то, что Бог обещал тысячелетиями своему народу, о чем он говорил через пророков, о чем возвещает весь Ветхий Завет, все писания Ветхого Завета, они исполнились. И пророки, они хотели бы это видеть, но говорили только о будущем, а теперь оно исполняется. И блаженны мы, если мы также слушаем это слово, слово, которое может нас спасти. И именно об этом и говорит наш текст, об этом говорит здесь Иисус, когда один из законников встает и спрашивает: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Конечно, есть здесь и противоречие в этом вопросе, но, тем не менее, Иисус отвечает ему: как можно получить жизнь вечную? Мы видим, он рассказывает о том, как человек шел из Иерусалима в Иерихон, попал к разбойникам, был сильно избит, все потерял, и затем проходят люди этой дорогой, и один помогает ему. И эта история не что иное, как наша с вами история, история каждого человека. Посмотрите, здесь человек идет из Иерусалима, из того города, где поклоняются Богу, в Иерихон, город, который был проклят. И так и мы, люди, мы все сотворены Богом, но удаляемся от Него. Удаляемся, и через грех все подлежим проклятию. Но на этом Иисус не заканчивает свою историю, говорит дальше, и что этот человек попался разбойником. И это творит с каждым человеком грех. Он избивает нас. В послании к евреям написано «запинающий нас грех». Этот грех, он убивает нас практически. Часто грех сравнивается в Новом Завете с болезнью или с проказою. И все мы заражены этой болезнью, все мы погибнем, если грех останется на нас. Но именно для этого Бог явил нам свое спасение. И это спасение видно и здесь, в этом рассказе Иисуса. Мы видим, человек, находясь в таком состоянии, во грехе, он беспомощен, он сам себе помочь не может. И этой дорогой проходит священник и левит, и они не помогают человеку. И это говорит нам о том, что закон или какие-то обряды, обычаи, они не спасут нас. То есть, если мы считаем, что мы будем исполнять что-то, какой-то закон, то мы можем заслужить себе жизнь вечную, то мы очень сильно ошибаемся. И об этом говорит весь Новый Завет, что праведность, она приходит не от нас, не от людей. Нам необходимо, если мы хотим прийти к Богу, иметь общение с Богом, то нам нужна та праведность, которая действенна перед Богом. И в этом случае Бог, Он позаботился о нас. Он позаботился, и Он видит, что мы, люди, не можем исполнить Его заповеди. И говоря здесь этому законнику, Иисус, если Он и говорит, исполни эти заповеди, и ты будешь иметь жизнь вечную, то Иисус хотел ему показать, что попробуй, и ты скоро увидишь, что ты не можешь исполнить заповеди Господни, что ты тот, который израненный лежит, едва живой, и не может себе сам помочь. Не можем мы какими-то заповедями, исполнением заповедей, какими-то другими послушаниями заработать себе или унаследовать жизнь вечную, как вот этот едва живой человек лежит и не может себе помочь. Это наше состояние, мы не можем ничем исправить свое состояние. Мы не можем прийти к Богу, мы не можем стать праведными перед Богом сами. И поэтому Господь, Он так возлюбил нас. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он отдал Сына Своего. И как здесь мы видим, самарянин приходит и помогает. Так и Иисус. Он приходит, ищет нас. Как в другой притче Иисус говорит, как человек, у которого потерялась овца, он идет и ищет ее, пока не найдет, берет ее на свои плечи и несет домой. Так и Христос, Он ищет нас, едва живых, в этом мире, чтобы взять на свои руки и нести нас
1: в свой небесный дом. Это наша история. И Иисус, Он как самарянин приходит. Он сжалился над нами. Он перевязывает наши раны. Да, то, что грех совершил с нами, только Иисус может помочь. Он может очистить наши раны, возливая масло и вино. Он Слово Свое дает нам, которое очищает нас. Он дает нам прощение грехов в Своей крови. Там, на Голгофе, Он пролил, Он пострадал за наши грехи и может снять наш грех, который приносит нам смерть. И Он заботится о нас. Он приводит нас, как здесь сказано, в гостиницу. Он приводит нас в общину, где заботится о нас и далее дает нам все необходимое. И нету здесь никакой нашей заслуги, поэтому Писание ясно говорит: «Благодатью вы спасены, сие не от вас, Божий дар». Да, никакими делами закона мы не можем оправдаться, но только верою в Иисуса Христа. Верою, если мы приходим к Нему, верим в то, что Его кровь, она омывает и нас. И если исповедуем наши грехи, то Писание ясно говорит: Он, будучи верен и праведен, прощает нам наши грехи. Христос омывает нас, и Христос дает нам жизнь вечную. Это Христос, это тот добрый самаритянин, который находит нас, избитых и едва живых в этом мире, и дает нам жизнь вечную. Еще в пророках он говорил, что «Я видел тебя, как ты лежал в твоей крови, и сжалился, и сказал, ты будешь жить». Таков Господь. Это Его любовь к нам, и Он не только говорит об этой любви, но Он доказал ее на кресте, и мы видим Христос и здесь, в этой истории, в этом случае Он показывает свою любовь. Посмотрите, этот законник встает, и ясно сказано, искушая его, он спросил: «Учитель, что мне делать?» Мы видим, человек искушает своего Творца. Но Христос не упрекает его, не наказывает его. Мы не слышим никакой нотки упрека или еще чего-то негативного, но с любовью Иисус отвечает и этому человеку. Так что в конце этой истории мы видим, уже нету никакого искушения от этого законника, но он молчит. Молчит, потому что слово коснулось его. Возлюбленные, когда мы разговаривали последний раз с Иисусом, мы можем приходить к Нему такие, какие мы есть, приносить Ему все, и Он с любовью хочет принимать нас. Он для этого пришел в мир взыскать погибшее. Он, как врач, пришел для больных, не для здоровых. Он хочет нас спасать. Он ищет нашу душу здесь, в этом мире. Поэтому, если мы слышим Слово Его, то это день благодати. И Писание ясно говорит: «Ныне, когда услышите голос Мой, не ожесточите сердец ваших». Если Христос сегодня говорит к нам через Слово Свое, будем слушать это Слово, и это Слово, оно приносит нам жизнь. Будем взирать на Христа. Он тот, кто может дать нам спасение. Мы ничего сами не можем, но Христос, Он дает нам жизнь вечную. И Он говорит, также показывает нам, что если мы омыты Его кровью, как нам жить дальше? Не для того, чтобы заработать себе что-то перед Богом, но из любви, из того, что Христос пришел к нам, что Он приходит в наше сердце, то Он наполняет наше сердце Своими плодами, и мы уже не из долга, но поступаем так, что с любовью с нашим ближним, но из той любви, которая наполняет Господь наши сердца, мы также хотим любить нашего Господа и хотим и любим нашего ближнего. Мы также можем возлюбить всякого, кто нуждается в нашей помощи. Господь, Он милостив, Он дает нам спасение. Будем же следовать за Ним, потому что только в Нем спасение. Он все исполнил для нас. И да прославится Его святое имя. Аминь.
2: Может вся жизнь обернуться нелепостью. Чтобы тебя сатана не сгубил, сердцем, душою, разумом, крепостью Господа Бога ты возлюби. Первая заповедь – самая главная. К Богу любовь превыше всего. Пусть не обманет течение плавное, если ты любишь себя самого. Всем естеством возлюби всемогущего, клеточкой каждой к небу тянись, чувствами, мыслями к Господу, к сущему выбери верное, не обманись. Через тревоги и треволнения Богу любви любовь подари, чтобы не плакать потом с сожалением и слов отчаянных не говорить. Сердцем, душою, разумом, крепостью. Ты не отталкивай счастье свое. Жизнь не должна обернуться нелепостью. Бог не для этого дал нам ее. Аминь.

0: Помолимся. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего, мы приходим к Тебе в этот час. Мы склоняемся пред Тобою, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь и милость. Пред Твоим величием мы склоняемся и благодарим Тебя, что Ты так любишь нас, что Ты в Иисусе Христе искупил нас на Голгофском кресте, что мы теперь являемся детьми Твои. И Ты ведешь нас по этой жизненному пути, и Ты однажды, Ты и доведешь нас до цели. Мы полностью надеемся на Тебя. Мы возлагаем нашу жизнь в Твои руки. Благослови этот час. Говори Твое слово к нам, Господь, к сердцу нашему, чтобы мы любили Тебя, чтобы мы следовали Тебе. Ты один можешь сохранить нас на этом пути, чтобы мы до цели дошли. Благослови все христианские общины, где Твое Слово сегодня проповедуется. Благослови братьев, которые Слово Твое проповедуют. Вложи эти слова им в уста, чтобы они дальше их могли передать. А Тебе за все слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я прочитаю текст, который послужит нам для благословения, для наседания, который находится в послании к римлянам, 3 глава, с 21 стиха по 28. К римлянам, глава 3, с 21 стиха по 28. «Ибо ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощение грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время». Да явится он праведным и оправдающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Аминь. Дорогие братья, сестры, дорогие друзья, пусть Господь благословит нас. Перед нами сегодня Он дает нам опять назидание через Слово Свое. Это Библия, это святое Слово Бога нашего Отца. И каждое слово здесь «да» и «аминь». И наш дорогой Господь, мы, живя на этой земле, люди, когда мы живем без Бога, мы часто имеем, мы чувствуем вот желание к святому, к чистому. Но мы, как люди часто, живя в этих грехах, но они знают, что я живу неправильно. И часто, и вот наш Господь Небесный, Он через Духа Святого, Он каждого человека старается где-то, чтобы он услышал слово на похоронах или в другом месте где-то случайно попал в церковь куда-то. И Господь хочет свое слово даровать нам. Он хочет, чтобы человек понял небо, святое небо, святой Бог. Вот мое жилище, вот моя вечность. Здесь на земле мы временно и живем вот это короткое время. И вот сегодня Слово Божье опять говорит нам о оправдании грешников через благодать в Иисусе Христе. И у человека всегда было такое стремление к Богу. И вот человек ищет, и вот где-то что-то услышал, да? И вот поэтому они поклоняются, люди, этим идолам всяким. И там ищут, и здесь. А Бог предлагает свое сердце. И Слово Божье указывает Евангелие. Это евангельская весть говорит нам, коротко и ясно, путь к спасению. Как мы можем оправдаться перед святым Богом? Павел дает ответ на вопрос, да? Мы вот в этом месте Писания мы подходим. Это корень послания к римлянам. Павел дает ответ, как грешник может оправдаться перед справедливым Богом. Бог справедлив. И Павел тут в этом месте дает очень ясный ответ, как грешник может оправдаться перед этим справедливым Богом. Не какие-то иголы, не какие-то, как люди раньше на коленах по ступенькам ползали и что-то хотят своими силами что-то сделать. А Павел дает правильный ответ тут, что нет, это ложные дороги. Это не... А вот он говорит, он нам говорит, что ныне, как в месте Писания нам говорит, ибо ныне независимо от закона явилась правда Божия. Он нам говорит тут, что без закона явилась правда Божия, о котором свидетельствует закон и пророки. Здесь Бог открывает свой план, да, он открывает свой план, как Бог правдою может искупить. Бог праведный Бог. Как он может, не нарушая это, спасти грешникам? И в том, что Бог не требует исполнения закона от нас. Бог святой и не может грех одобрять или не видеть его. Он видит его, он и не одобряет его. Он должен, Бог этот святой, праведный Бог, он должен наказывать грех. А наказание за смерть, а наказание – это смерть. Справедливость Божия, она требует смерти грешников. Но его любовь хочет нашего спасения. И вот евангельская весть, Евангелие открывает, как Бог спасает грешников, не переступая, не нарушая своей справедливости. Дорогие, Господь открывает нам сегодня. Бог святой, и Бог, Он не меняет свое мнение, и Он не закрывает глаза на грех. И вот это слово Писания говорит нам, чтобы как Бог остается праведным, и как Он спасает грешников. Грешников, грех. Дорогие, что такое грех? Мы часто говорим про грех. Иногда люди говорят, вот я согрешил, я проехал на красный, да? И люди хотят смыть вот этот смысл слова греха. Что такое грех? Грех – это каждая мысль, это каждое слово, это каждое дело, которое не соответствует масштабу Божьей святости и совершенности. Бог святой, Бог совершен, и все наши дела, все наши слова, и все наши дела, если вот так сравнивать с Божьей святостью, с Божьим совершенностью, и тогда выходит, Бог этого хочет, Он святой. А я так делаю. И вот Бог этого хочет, а у меня такие злые слова выскакивают, да? И я чувствую, это не соответствует масштабу Божьему. И так, поэтому, дорогие, и это грех, это есть, если мы сравниваем с Божьей святостью, с Божьим совершенством, и как мы живем, как делаем. И если мы это не делаем, и вот это есть грех. Один человек из индийской племени, у которого он стрелял из лука, его стрела не достигла цели. И он говорит, я согрешил. В их языке, вот у индийцев, это слово «согрешил» Это когда не достает цели, да? Грех совершить и не достигнуть цели, дорогие, это есть. Если мы согрешаем, как вот эти индийцы, мы не, если наша жизнь, наше слово не достигло цели, наши дела не достигли цели, потому что Бог вот так хочет, а я так поступил. Бог святой, все, что не совпадает я с масштабом Божьим, это есть грех. Дорогие, и иногда люди считают, что убийство – это больший грех, чем гнев. Прелюбодейство – это больше, чем гордость. Но все это, и гордость, и гнев, и убийство, и прелюбодейство – это все является грехом. И это грех, есть грех, большой или маленький, но это отделяет нас от Бога. Бог и грех вот этот, он отделяет нас от Бога. И сегодня, дорогие, сегодня через это Евангелие Бог хочет открыть нам евангельскую весть. Да, все, что в Ветхом Завете, и вот тут написано, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Ныне, Павел тут пишет к римлянам и говорит, ныне, вот в эти времена Бог послал Сына Своего на эту землю. И независимо от закона, да, дорогие, мы иногда думаем, закон, да, это, но Иисус по-другому читал, он говорит, я не пришел нарушить закон и пророки, но исполнить. Это то, что Бог, Отец, Сын и Дух Святой, да, это план Божий был, через закон Бог, этот закон не мог спасти человека, не мог спасти грешника, но через этот закон Бог открывал людям, что они грешны. Вот Бог говорит, делай так, а человек делает по-другому, да? И вот это показывало человеку, что я грешный, я не так поступаю. Если бы закона не было, то человек как бы не жил. Он думал, все это правильно и с чистой совестью. Но Бог дал закон, да? Но он говорит, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. Вот ныне Бог открыл свой план спасения, который до сотворения неба и землю, перед всем этим, он Бог, это план спасения. Он знал, что человек впадет в грех. И вот план его состоял в евангельской вести, дорогие. И Павел тут так, когда пишет ему, он говорит, ныне, вот ныне явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Все пророки уже говорили про это. Однажды Бог пошлет спасение, однажды Бог пошлет Сына Своего на эту землю, которая совершит это спасение. Вот весь этот закон, все эти пророки, единственный, кто исполнил, это Иисус Христос. Он пришел, поэтому он говорит, я не пришел нарушить законы пророки, но исполнить его. Вот как раз ныне, Павел им пишет, ныне вот когда Иисус пришел, он пришел исполнить вот это спасение, что Бог обещал, что вот Сын Божий пришел с неба, и вот он пойдет на Голгофский крест, он пойдет, он прольет свою святую кровь. Он тело свое отдаст за нас, ломимое, дорогие. О, как мы можем радовать и как мы можем благодарить нашего Господа Иисуса Христа, что Он совершил это спасение. Он пришел, дорогие, Он пришел, чтобы совершить вот это спасение наше. И Он говорит, ныне вот совершается правда Божия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все согрешили. Он говорит, какое преимущество быть иудеем и какая польза от обрезания. И Павел говорит, великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Народу через народ израильский. Бог совершает, Бог все, весь свой план. И это раньше был, и сегодня тоже. Все смотрят, да, на смоковницу. И сегодня мы смотрим, как Бог, вот народ израильский,
1: как он его опять вывел и привел домой, на свою территорию, и что вот они создали опять свою государственность, и они опять дома, да, и они радуются, народ израильский. И мы смотрим туда, это как Бог совершает свой план. Но он тут говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И люди из народа израильского, все спасение только в Иисусе Христе, веря в спасение. И как вот до этого, которые люди жили, народ израильский, и опять через веру. Мы сегодня веруем в то, что Иисус Христос

мы можем радоваться, что наше не через наши дела, не через наши жизни, ни через чего мы не можем оправдаться пред Богом. Единственное оправдание – это вот Иисус, который совершенно жертву принес на Голгофском кресте. И сегодня мы знаем вот это, как это было все на Голгофе, как это было все, когда Иисус совершал вот это наше спасение. И мы сегодня можем стоять снизу перед крестом. Я часто, когда вот молюсь, я говорю: Господи, вот я стою под крестом Твоим, и Твоя святая кровь льется и омывает меня, и Ты эту кровь из-за меня пролил. Дорогие, и как приятно вот проводить время под крестом Господа и сегодня. И люди в Ветхом Завете, да, до того, как Иисус пришел на эту землю и совершил вот это спасение, они, дорогие, они верили, они читали Слово Божие, это Писание, и они знали, что Бог однажды пошлет Сына Своего, Спасителя, Мессию на эту землю, и они жили, и они верили в Бога, да, и они верили, что однажды Иисус придет на эту землю и совершит вот это спасение. И они этой верою жили, дорогие, и эта верою их и спасает, и эта вера и нас сегодня спасает. Он говорит, потому что все согрешили, и все лишены славы Божией, да, и он говорит, получив оправдание даром, и, дорогие, Иисус там на Голгофе. Он совершил наше спасение. И мы поем такую хорошую песню. Он говорит: «Приходи почаще на Голгофу, здесь берет начало жизнь твоя, чтоб душа минула катастрофу, жертвой стала алая струя, кровь с безгрешных рук Христа струилась, Божий Сын, страдая, умирал, на Голгофе в небо дверь открылась». Бог спасение грешным людям дал. И он говорит: пусть твоя житейская тропинка не обходит старого креста, чтоб душа, как детская слезинка, от пороков всех была чиста. Счастья вдалеке искать не надо, приходи к нему, и ты поймешь, здесь она совсем с тобою рядом, во Христе источник ты найдешь. Здесь мечты и чаяния людские, здесь надежда светлая веков. Во Христе, чьи руки дорогие, мир спасли от пагубных оков. Пусть пройдут века, стирая даты, но одно лишь может жизнь сказать. Подвиг, совершенный им когда-то, время не сумеет затирать. Приходи почаще на Голгофу. О, дорогие, ныне Павел тут пишет, независимо от закона явилась правда Божия, которая свидетельствует закон. И в последнем стихе нашем говорит: ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. О, дорогие братья и сестры, кто во Христе, кто омылся в крови Иисуса Христа, кто принял Иисуса Христа, что Он на Голгофе из-за тебя, из-за меня умер. О, и дорогие, кто еще не принял Иисуса Христа? Вот он говорит, что нет разницы, все мы согрешили, все, он говорит, и все лишены славы Божией. Ту славу, которую мы должны, мы потеряли ее. И ты, и мы, и я, и все. И если ты, дорогая душа, ты понял, ты тоже согрешил и лишен славы Божьей. Приди к Иисусу. Единственное спасение – это в Нем. Верою в Иисуса Христа, что Он умер из-за тебя. Что Он из-за тебя твою кровь свою пролил. И это спасет тебя и меня. Приди к Нему сегодня еще. Вот Иисус протягивается: придите ко мне, все труждающие, обремененные. Завтра может быть поздно. Пока мы среди живых, пока наш гроб вот так не упустили, да, и пока мы живые, мы можем еще просить прощения и уверовать в Иисуса Христа, что Он из-за меня умер. И Господь небо откроет тебе и мне, и мы вечность будем проводить с Ним. Слава и благодарение нашему любимому Иисусу Христу. Аминь.

все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.